Словно пьяный Эйнштейн, словно обкуренный Тесла. Я свалился, марабоинка кресла. Дай это паса, здесь это паса. Мы сорендер, рачачабнеса. Это тебе. Словно пьяный Эйнштейн. Условно пьяный Эйнштейн, словно пьяный Тесла. Я свалился снова в Боинга кресло.